0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Дэнс Уикенд. Никакого радио.

Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Привет, это Никита, Олигор. Мы открыли новую автоматическую заправку в Симферополе на проспекте Победы 235 возле автостанции Восточная. На Олигор каждый день четкая доза налива нефтепродуктов и правильный бензин. А с 9 вечера до 7 утра действует приятная скидка – минус 3 рубля с литра. Приезжай на Олигор заправиться правильным бензином.
2: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

0: Record. Реклама. Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
1: Долой черные пятницы! Даешь белые! Месяц белых пятниц в Черномор-Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку кроссовер JQ J6. Плавный ход, полностью независимая подвеска, всевидящее око, камеры обзором 540 градусов, в салоне достойный комфорт, двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQ J6 в рамках акции «Белая пятница» всего от 2 100 000 рублей. Черномор-Авто, Симферополь, Белогли, Салгирная, 33. Подробности 8-978-530-30-30.
2: Указана стоимость JQ G6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
3: Мощный пикап для бездорожья. Хуанхай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостарт. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Рекорд. Реклама.
1: Белая пятница в Черномор-Авто. Покупай Теннет Т4 с выгодой до 700 тысяч рублей. Каска и доп. Оборудование в подарок только в период Белой пятницы. Теннет Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Подробности 8-978-240-40-40. Указана максимальная выгода на Теннет Т4 Лайн. Передний привод при покупке до 5 июня в кредит участникам программы трейд-ин с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. Пауз Сбербанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Поменять масло в автомобиле? В 12 вольт премиум масла и фильтры. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
3: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением Amoda C5. Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период Белой пятницы. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная 33. Подробности 8-978-320-20-20.
4: Предложение действует в мае. Указана стоимость Amoda C5. Комплектация актив с прямой скидкой дилера.
5: Мощный пикап для бездорожья. Хуанхай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостарт. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
6: Привет, это Никита, Олигор. Мы открыли новую автоматическую заправку в Симферополе на проспекте Победы 235 возле автостанции «Восточная». На Олигор каждый день четкая доза налива нефтепродуктов и правильный бензин. А с 9 вечера до 7 утра действует приятная скидка – минус 3 рубля с литра. Приезжай на Олигор заправиться правильным бензином.
0: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Всем привет, это DJ Филс. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.
1: Рекорд. Реклама.

0: миллионов 39 тысяч 900 рублей. Подробности в G-Tour Автомир Симферополь. Улица Героев Сталинграда, 6Б. Спасибо,
1: Новый Теннет. Только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Теннет и Черри Техносервис. В Симферополе. На Ялтинской объездной. Оленчука 52. Запись на тест-драйв. 8-978-015-75-57. Или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость Теннет Т4 Лайн. МКБ передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе трейдинг. Не оферта. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Долой черные пятницы! Даешь белые! Месяц белых пятниц в «Черномор-Авто». Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку – кроссовер JQ J6. Плавный ход, полностью независимая подвеска, всевидящее око, камеры обзором 540 градусов, в салоне достойный комфорт, двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQ J6 в рамках акции «Белая пятница» всего от 2 100 000 рублей. «Черномор-Авто», Симферополь, Белоградск. Глинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-530-30-30.
0: Указана стоимость JQ G6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
3: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Ицце. Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
1: Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Рекорд. Реклама.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Какие шины и масло выбрать? В 12 вольт подберут под твой авто. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
5: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением Amoda C5. Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период Белой пятницы. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная 33. Подробности 8-978-320-2020.
3: Предложение действует в мае. Указана стоимость Amoda C5. Комплектация актив с прямой скидкой дилера.
6: Белая пятница в Черномор Авто. Покупай Tenet T4 с выгодой до 700 000 рублей. Каска и доп. Оборудование в подарок только в период Белой пятницы. Tenet Черномор Авто. Симферополь, переулок Задорожный 3/4. Подробности 8-978-240-40-40.
3: Указана максимальная выгода на Tenet T4 Line. Передний привод при покупке до 5 июня в кредит участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. Пауза Сбербанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
8: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
9: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
10: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-27-97.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Где встречаемся в среду?
3: В ресторане «Ангарский перевал». Потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
4: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
3: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskipereval.ru. Не является публичной офертой.
5: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: нужна реклама.
1: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
2: ООО «Шоу Глобал». УГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.

0: миллионов 39 тысяч 900 рублей. Подробности в G-Tour Автомир Симферополь. Улица Героев Сталинграда, 6В. Спасибо, Автомир!
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Mix. Канал House Hits. Канал Рекорд нулевых. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама. Новый Tenet. Только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Tenet и Cherry Техносервис. В Симферополе. На Ялтинской объездной. Оленчука 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКБ передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе трейдинг. Не оферта. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки...
2: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
3: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
4: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
1: Ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру. Санкт-Петербург,
2: 12. Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис, Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях.

0: 13+.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. В гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.

0: Рекорд. Реклама.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: В поиске шин. В 12 вольт свежие шины и шиномонтаж. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
5: Где встречаемся в среду?
6: В ресторане «Ангарский перевал». Потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
7: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
6: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiyperival.ru. Не является публичной офертой.
0: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.

0: 2 миллионов 39 900 рублей. Подробности в G-Tour Автомир Симферополь. Улица Героев Сталинграда, 6В. Спасибо,
1: конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: УО «Инстамарт-сервис», Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта, «Эксландикс ЕТ» – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Эксландикс» с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте ощущения.
5: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая.

0: коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandayshop.com.
1: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Рекорд. Реклама.
1: Долой черные пятницы, даешь белые. Месяц белых пятниц в Черномор-Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку. Кроссовер JQJ6. Плавный ход, полностью независимая подвеска. Всевидящее око, камеры обзором 540 градусов. В салоне достойный комфорт. Двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQJ6 в рамках акции «Белая пятница». Всего от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Черномор-Авто, Симферополь, Белоглин, Салгирная, 33. Подробности 8-978-530-30-30.
2: Указана стоимость JQJ6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
3: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
4: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах. Остается время для жизни.
5: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
6: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Где встречаемся в среду?
3: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
4: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
3: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiyperival.ru. Не является публичной офертой.
5: Новый «Теннет» только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе, на Ялтинской объездной, Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
6: Указана минимальная стоимость «Теннет» D4 Line МКБ, передний привод при покупке на 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта. ПАО «Сбербанк».
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением «Амода C5». Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 миллионов 100 тысяч рублей. Только в период «Белой пятницы». Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная 33. Подробности 8-978-320-2020.
6: Предложение действует в мае. Указана стоимость «Амода C5». Комплектация «Актив» с прямой скидкой дилера.
8: Белая пятница в Черномор Авто. Покупай Теннет Т4 с выгодой до 700 тысяч рублей. Каска и доп. Оборудование в подарок только в период Белой пятницы. Теннет Черномор Авто. Симферополь, переулок Задорожный 3/4. Подробности 8-978-240-40-40.
6: Указана максимальная выгода на Теннет Т4 Лайн. Передний привод при покупке до 5 июня в кредит участникам программы «Трейдинг» с учетом действующих акций. Количество подарков акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.
9: Let's

0: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН, 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
10: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
11: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще пару.

0: Пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
1: Подробнее на t2.ru.
2: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8. На специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

повторяю одну и ту же ошибку дважды. Минимум 3-4 раза.

0: миллионов 39 тысяч 900 рублей. Подробности в G-Tour Автомир Симферополь. Улица Героев Сталинграда, 6В. Спасибо, Автомир!
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд.
1: Record Superchart. Record. Реклама.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Аккумулятор подводит. В 12 вольт мощные АКБ с проверкой и установкой. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
6: Долой черные пятницы, даешь белые. Месяц белых пятниц в Черномор-Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку. Кроссовер JQJ6. Плавный ход, полностью независимая подвеска. Всевидящее око, камеры обзором 540 градусов. В салоне достойный комфорт, двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQJ6 в рамках акции «Белая пятница» всего от 2 100 000 рублей. Черномор-Авто, Симферополь, Белогли, Салгирная, 33. Подробности 8-978-530-30-30.
7: Указана стоимость JQJ6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Там, где каждый пытается что-то сказать. Xlantix ET – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте тишину.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: УО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 12+, зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк-300» и «Танк-500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: У меня дело выгорело.
0: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
10: Лента.
11: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт.
1: Рекорд. Реклама.
2: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением Amoda C5. Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период Белой пятницы. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная 33. Подробности 8 978 320 20 20. Предложение действует в мае. Указана стоимость Amoda C5. Комплектация актив с прямой скидкой дилера.
3: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
4: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
5: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8 978 49 30.
6: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8 978 076 3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
8: Белая пятница в «Черноморавто». Покупай Tenet T4 с выгодой до 700 тысяч рублей. Каска и доп. Оборудование в подарок только в период Белой пятницы. Tenet «Черноморавто». Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Подробности 8 978 240 40 40.
6: Указана максимальная выгода на Tenet T4 Line. Передний привод при покупке до 5 июня в кредит участникам программы «Трейдин» с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: крутую танцевальную музыку. Планку взяли, так держать. Если хотите быть первыми в курсе всех новостей и участвовать в акциях от Рекорда, вам обязательно к нам. Ищите нас в Максе и нажимайте подписаться. Ну а сейчас вернемся к делам музыкальным. 33 место сегодня. Здесь новинка прошлой недели. Джоэль Кори с треком Devotion. Современное переосмысление культового рейв-хита 1990 года I Wanna Give You Devotion. Композиция опустилась на одну позицию, и, возможно, это последний день, когда она присутствует в суперчарте.
1: Рекорд

Поп-звезда Зивер. Она появляется в суперчарте с мотивационным сигналом под названием «Газ». Трек уже набирает обороты в соцсетях. Посмотрим, как он будет двигаться в нашем хит-параде. Далее 31 место. Это Дэвид Гетта, «Thousand Eyes» и композиция под названием «Ган-ган-ган». Работа опустилась на 3 пункта.

0: Суперчарт на рекорде продолжается. 29 место и вторая новинка этой недели. Аниме Джоджи с треком Beautiful. Релиз сингла состоялся прямо перед масштабным сольным выступлением аниме на фестивале Coachella 2026. И живой дуэт Аниме Джоджи стал одним из самых обсуждаемых событий на фестивале и в соцсетях. Далее 28 место. Здесь Джон Саммит и композиция под названием Shades of Blue. Новинка прошлой недели опускается на одну позицию.
1: Рекорд Суперчарт. 28 место.

0: на рекорде. С вами DJ Phil. Только что в эфире прозвучала третья новинка этой недели. 26 место. Здесь дебютирует сингл бразильского дуэта Dub Dogs, записанный при участии продюсеров Fezzo и Zark. Трек называется How Does It Feel. Меньше чем за полтора месяца с момента релиза трек преодолел отметку в 2,2 миллиона прослушиваний на Spotify. Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Вечеринка в прямом эфире Рекорд Пати. Четырехчасовое микс-шоу. Слушайте сегодня с 10 вечера.
2: Рекорд Пати. Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, в Рекорд Пати.
3: Рекорд. Реклама.
4: Где встречаемся в среду?
5: В ресторане «Ангарский перевал». Потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
6: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
5: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiyperival.ru. Не является публичной офертой.
7: Новый Tenet. Только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной. Оленчука 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
8: Указана минимальная стоимость Tenet D4 Line, МКП, передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе трейдинг. Не оферта. ПАО «Сбербанк».
7: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Суперчарт с диджеем Филом.
1: Ну что, друзья, Суперчарт о рекорде продолжается. С вами диджей Фил, 937 выпуск на кону. 25-я строчка прямо сейчас. Совместный сингл бразильского диджея Алока и американского R&B исполнителя Халида. Трек называется Dive Into Me, опускается на две позиции.
0: Рекорд Суперчарт, 25-е место.

0: Суперчарта рекорде продолжается. Этот трек занял 21 место. Go Home with a Stranger. Коллаборация Дона Диабло, Уиза Халида и Кристиана Гейта. Дон, кстати, признался, что буквально жил этой записью целый год. Постоянно переделывал аранжировку и добавлял детали, потом что-то убирал, потом все стирал, потом писал заново. Короче, чтобы добиться идеального бескомпромиссного звука будущего, ему потребовались 365 дней. И Дон молодец, получилось действительно круто. Ну а перед тем, как перейти к двадцатке лучших, давайте вспомним треки, которые сегодня открывали Суперчарт.
1: Рекорд Суперчарт. Третья десятка.
0: Джоэль Кори на 33-м месте. Новинка Зиверт на 32-м.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто...
0: Дэвид Гетта и Тонс энд Ай, это 31-е. Альберт Брайт, 30-е. Новинка от Анима и Джоджи, 29-е место. Джон Саммит на 28-м. Иман Бек и София Райс, это

Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. «Красивая парочка», 24 место. «Shipwreck», 23. На 22-м «Фишер». 21 место — это «Дон Диабло» и «Уиз Халифа».

этот союз подарил миру суперхит «Hear Me Now» в 2016 году. Как давно это было? Кажется, в другой жизни. Этот трек, кстати, набрал практически миллиард прослушиваний на

0: Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantics ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте музыку.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет.

0: что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Рекорд Суперчарт.

0: миллионов 39 тысяч 900 рублей. Подробности в G-Tour Автомир Симферополь. Улица Героев Сталинграда, 6В. Спасибо, Автомир!
1: Диски потеряли вид? В 12 вольт литые диски и шиномонтаж. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: этого трека из 2000-х, который прямо сейчас рвет европейские танцполы. Милки и Мол Грэб «Just the way you are». И прежде чем перейти к десятке лучших суперчарта, давайте вспомним места с 20 по 11.
1: Рекорд суперчарт. Вторая десятка.

18 позиция. «Медуза». На 17-м «Анима». 16 место. Глеб Филипченков, Джи Пул и Джим Бисквит. Пятнадцатое место. Боб Синклар и Кайза. На 14-м Сони Фадера. 13-е место. Loud Luxury.

11 место – это «Милки». Рекорд Суперчарт в эфире, и мы добрались до десятки самых крутых треков этой недели. Как всегда, вы голосуете и вы выбираете. Десятку лидеров на этой неделе открывают Джейден Бойсон и Дэвид Гетта с треком «Upside Down». Это ремейк легендарного одноименного сингла Дианы Росс 1980 года.

8-е. Алан Уокер. На 7-м Робин Шульц. Шестое место. Кукс.

это мощный тандем поп-дивы и легенд электроники Биберикса и Фейтлесс с композицией New Religion. Этот совместный проект поднялся на первую строчку, сместив прошлого лидера, с чем мы и поздравляем. Я напомню, что Суперчарт создается на основе ваших лайков и добавлений треков, избранных на сайте и мобильном приложении Радио Рекорд. Ну а запись этого и предыдущих выпусков Суперчарта, а также плейлист ищите в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Все можно находить по хэштегу Суперчарт и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Также сегодня в 9 вечера

0: Рекорд. Реклама.
1: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
2: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
3: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
4: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97 97.

0: Просыпайтесь, вы в матрице.
1: Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
0: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Это уже 2 килограмм ароматной клубники из самоката. Или только 2. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Record. Реклама. Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
1: Поменять масло в автомобиле? В 12 вольт премиум масла и фильтры. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
2: Где встречаемся в среду?
3: В ресторане «Ангарский перевал». Потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
4: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
3: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiyperival.ru. Не является публичной офертой.
0: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт.
1: Рекорд. Реклама. Новый Tenet. Только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Tenet и Cherry Техносервис. В Симферополе. На Ялтинской объездной. Оленчука 52. Запись на тест-драйв. 8-908-015-75-57. Или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость Tenet D4 Line. МКБ передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе трейдинг. Не оферта. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Привет, это Никита, Олигор. Мы открыли новую автоматическую заправку в Симферополе на проспекте Победы 235 возле автостанции «Восточная». На Олигор каждый день четкая доза налива нефтепродуктов и правильный бензин. А с 9 вечера до 7 утра действует приятная скидка – минус 3 рубля с литра. Приезжай на Олигор заправиться правильным бензином.
0: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: ООО «Шоу Глобал». Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.

съезд экстрасенсов не состоялся по непредвиденным обстоятельствам.

0: Рекорд. Реклама.
1: Долой черные пятницы, даешь белые. Месяц белых пятниц в Черномор-Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку. Кроссовер JQJ6. Плавный ход, полностью независимая подвеска. Всевидящее око, камеры обзором 540 градусов. В салоне достойный комфорт. Двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQJ6 в рамках акции «Белая пятница». Всего от 2 100 000 рублей. Черномор-Авто, Симферополь, Белоглин, Касалгирная, 33. Подробности 8-978-530-30-30.
2: Указана стоимость JQJ6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
3: Какие шины и масло выбрать? В 12 вольт подберут под твой авто. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
4: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки...
5: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
6: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
7: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Крым Золото открывает свадебный сезон.
9: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
8: Крым Золото. Всегда отличная цена.
10: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
11: Привет, это Никита, Олигор. Мы открыли новую автоматическую заправку в Симферополе на проспекте Победы 235 возле автостанции «Восточная». На Олигор каждый день четкая доза налива нефтепродуктов и правильный бензин. А с 9 вечера до 7 утра действует приятная скидка – минус 3 рубля с литра. Приезжай на Олигор заправиться правильным бензином.
0: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.

0: миллионов 39 тысяч 900 рублей. Подробности в G-Tour Автомир Симферополь. Улица Героев Сталинграда, 6В. Спасибо,
1: где встречаемся в среду?
2: В ресторане «Ангарский перевал». Потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
3: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
2: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiyperival.ru. Не является публикацией.
4: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением «Амода C5». Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период «Белой пятницы». Черномор-Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020.
5: Предложение действует в мае. Указана стоимость «Амода C5». Комплектация «Актив» с прямой скидкой.
6: Мощный пикап для бездорожья. Хуанхай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостарт. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
7: Белая пятница в Черномор-Авто. Покупай Теннет Т4 с выгодой до 700 тысяч рублей. Каска и доп. Оборудование в подарок только в период Белой пятницы. Теннет Черномор-Авто. Симферополь. Переулок Задорожный 3/4. Подробности 8 978 240 40 40.
5: Указана максимальная выгода на Теннет Т4. Лайн передний привод. При покупке 9 июня в кредит участникам программы трейд-ин с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. Пауза. Сбербанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: вечеринка в прямом эфире «Рекорд Пати». Четырехчасовое микс-шоу. Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: «Рекорд Пати». Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, в «Рекорд Пати».
2: Рекорд. Реклама. Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте «Автофинансбанк.ру». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
3: Привет, это Никита, Альгор. Мы открыли новую автоматическую заправку в Симферополе на проспекте Победы 235 возле автостанции «Восточная». На Альгор каждый день четкая доза налива нефтепродуктов и правильный бензин. А с 9 вечера до 7 утра действует приятная скидка – минус 3 рубля с литра. Приезжай на Альгор заправиться правильным бензином.
4: Долой черные пятницы, даешь белые! Месяц белых пятниц в Черномор-Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку – кроссовер JQ J6. Плавный ход, полностью независимая подвеска, всевидящее око, камеры обзором 540 градусов, в салоне достойный комфорт, двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQ J6 в рамках акции «Белая пятница» всего от 2 100 000 рублей. Черномор-Авто, Симферополь, Белоглин, Линка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-530-30-30.
5: Указана стоимость JQ J6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
2: Новый «Теннет» только в мае. Всего от 1 890 000 рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе. На Ялтинской объездной. Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
5: Указана минимальная стоимость «Теннет D4 Line МКБ «Передний привод» при покупке на 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта. ПАО «Сбербанк».
2: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Мощный пикап для бездорожья. Хуанхай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостарт. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
2: В поиске шин. В 12 вольт свежие шины и шиномонтаж. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
3: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Record. Реклама.
1: Белая пятница в Черноморавто. Покупай Теннет Т4 с выгодой до 700 тысяч рублей. Каска и доп. Оборудование в подарок только в период Белой пятницы. Теннет Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Подробности 8-978-240-40-40.
2: Указана максимальная выгода на Теннет Т4. Лайн передний привод при покупке до 5 июня в кредит участникам программы трейдинг с учетом действующих акций. Количество подарков акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением Amoda C5. Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период Белой пятницы. Черномор авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
4: Предложение действует в мае. Указана стоимость Amoda C5, комплектация актив с прямой скидкой дилера.
5: Мощный пикап для бездорожья. Хуанхай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостар. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01-05 по 31-05-26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
1: Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай. Дом 6. Строение 3. Помещение 8. 28. Наличие товара. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
1: Дэнс.

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: ТОП-30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Дорогой друг, не переключайся, делай еще громче, потому что именно с тобой прямо сейчас DJ D-Mixer, а если DJ D-Mixer появляется этим субботним вечером, значит начинается Рекорд Клаб Чарт. Поэтому делай погромче, и ты прямо сейчас узнаешь о 30 самых лучших клубных новинках, которые мы собрали для тебя вместе с Радио Рекорд. И за этот час мы все прослушаем, и ты узнаешь, какой трек будет самым крутым на первом месте. Начинаем! 30 место, новинка, Miss Monique, Hot Summer.

господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта. С вами по-прежнему я, диджей Демиксер, и настало время послушать клубные хиты прошедших лет. И сегодня у нас в этой рубрике Dada Life, фит The

0: Это был легендарный Бенни Бенасси, Dead Limit. Напоминаю, что Бенни Бенасси — это тот большой композитор и продюсер, который сделал для всех Satisfaction 20 лет назад. И поэтому он у нас остается в чарте и на 11 строчке размещается. Ну а далее открывает десятку лучших Кристоф, Give Me Love.
1: Рекорд

Друзья, мы наконец-таки добрались до тройки лучших, и открывает ее Феда Легранд, This is a Groove. Далее на втором месте Адам Тен, Got Me Crazy. Именно его мы только что, кстати, с вами прослушали. А вот на первое место врывается, реально врывается, прибавив 5 позиций, Макс Стайле и Vintage Culture, Freaky One. С чем мы их, собственно, и поздравляем. Надеюсь, вы этот час провели так же весело, как я с вами, и увидимся мы с вами ровно через неделю в этот же прекрасный вечер. С вами был DJ D-Mixer. Всем пока.

с настроением, как на подиуме в модном доме. Художник авангард зашел в студию, и под впечатлением его картин родился этот трек. Бас, сочнее, звук мягкий и ламповый. Под него все качают головой и не останавливаются. Фешенебельный, раскачивающий свингом бас и бит. Electronic, futuristic, groovy dance. Не использовать трубы и поменьше голосовых вставок.

которая сегодня продолжает и будет до 23 часов в ТРК «Лето». Приходите, Термаленд, там можно и отдохнуть, и покупаться, ну и, естественно, зажечь на такой классной тусовке. Ну а мы здесь, в эфире «Рекорда», будем с вами общаться все 4 часа. Напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Рассказывайте, что происходит у вас интересного, передавайте ваши приветы и послания, я их буду зачитывать через несколько минут. Это все шоу «Рекорд Пати». Отдыхаем в эту субботу как надо. Погнали! Рекорд.

Шоу «Рекорд Пати», и пришло время зачитать ваши приветы и послания, которые вы успели оставить в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд» и нашем чате мобильного приложения «Рекорд». Пишет Марат: «Виолет, привет из Перми. Как всегда, хочу передать всем слушателям «Рекорда» большой привет Виктору Комлеву и Сильверу. Хочу пожелать всем хорошо провести выходные. Я, наконец-то, открыл сезон рыбалки, съездил на рыбалку, поймали 20 маленьких рыб, заодно пообщались с природой, и дома их пожарили в казане. А тебе, Виолет, хорошо провести эфир. Марат, ну красавчик, молодец. Передаю привет Иннокентию из Сургута, пишет Иван. Виолетта, привет в первую очередь тебе. Спасибо всем тем, кто позволяет слушать нам и общаться вот так, ну и всей нашей честной компании, Виктору, Марату, Евгению Викторовичу. Всем хороших выходных, добра, позитива и больше улыбок. И это Сильвер. И еще вот Леха пишет: всем привет из Нижнего Новгорода с сортировки. Рядом любимая жена Ксенечка. Отдыхаем, люблю тебя. Твой алабай. ПС, Марат из Перми на низком старте всегда, пишет Леха. Виолетта, привет, танцы начались. Спасибо. Привет Сереге, Артуру, Дмитрию и женам. Жарим шашлыки. Кирилл из Липецка нам написал такое послание. Друзья, напомню, что вы также можете отправить свое при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Мы танцуем дальше здесь. Все 4 часа отдыхаем как надо, делаем погромче прямо сейчас.

Рекорд Пати здесь, в эфире Рекорда. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И давайте почитаем ваши приветы и послания. Пишет Андрей. Доброй ночи, Радио Рекорд. Всем привет из солнечного Душанбе. Заряжаю всех крутой энергией. Хочу передать привет своей любимой жене и друзьям Кириллу, Исмату и Максу. Вот такие замечательные есть слова. Далее всей семьей кричим мы. Ну, наконец-то. Погода, лето. Привет, Виолетта. Соскучились уши и души по тебе. Спасибо, очень приятно. Передаю привет своему любимому племяннику Дмитрию Кожевникову. Он уже завтра начнет монтаж света в нашей новой беседке. Также передаю привет своей жене Екатерине Комлевой. Хочу сказать на всю страну, любимая, ты вся в моих венах. Любите, творите добро своим вторым половинкам, даже когда они бывают не в духе. Всем мира и добра от Михалыча из Талдома. Замечательные послания. И еще Злата вот пишет: привет, Виолетта. Передаю привет Максиму с удовольствием. И еще есть отдельный привет для Никиты, который отдыхает прямо сейчас на даче. Желаем приятного вечера и отличного, классного настроения. Друзья, отправляйте и вы ваше послание при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд и нашего телеграм-канала Рекорд. Это все шоу Рекорд Пати, и мы

связи вечеринка, шоу «Рекорд Пати». Всем добро пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И переходим к вашим посланиям очень стремительно. Пишет нам Валерий. Всем привет и отличных выходных. Виолет, спасибо за бодрую вечеринку. Ю-ху, всегда пожалуйста. Влад пишет. Людочка, привет. Людмила, ну здравствуйте. Пишет Евгений. Привет, Виолетта. Привет, Рекорд. И, конечно, аудитория. Привет Виктору, Марату, Сильверу, Бабосу. Бабос, вернись в чат. Отдельно Людмиле из Москвы. Не отчаивайся, подруга, все наладится. И, конечно, привет Наденьке. Посылаю воздушный поцелуй и обнимашку. Кажется, ты кое-что забыла, родная. Слушателям Рекорда душевный привет, хорошей погоды, отдыха, парни. Дарите девушкам цветы, девушки, расцветайте. Всем улыбок и настроения. Виолетта зажигает. Евгений Юрьевич, ну как же приятно.

Афина, привет, рекорд! В Новосибирске отключили горячую воду и отопление, но мы греемся тобой и треками Радио Рекорд. Это Андрей. И еще есть персональный привет для Алексея из Ташкента. Желаю потрясающего вечера. Пусть будет настроение на уровне, на самом высшем. Ну и, конечно, все получается в делах. Друзья, напомню, что вы также можете отправить ваше сообщение при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Действуйте прямо сейчас. Это вечеринка Рекорд Пати. Мы продолжаем.

Начинаем новый час в эфире «Главный танцевальный». Добро пожаловать, друзья. Это все шоу «Рекорд Пати». Меня зовут Виолетта Юшкина. Напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Переходите туда прямо сейчас, общайтесь, присылайте ваши приветы и послания, рассказывайте, чем занимаетесь этим субботним вечером. Кстати, друзья, насчет нашего мобильного приложения «Рекорд». Очень классная вещь, если вы еще до сих пор не скачали. Приложение абсолютно бесплатное. И там вы найдете более 100 станций на абсолютно любой вкус. Это и «Рекорд Чилл», и станция на шашлыки. Классно включать, когда вы в поездке, жарите шашлычок. Можно отдохнуть под станцию «Релакс», ну и вообще пообщаться с нами, с ведущими. Мы уж это дело очень сильно любим. Поэтому, друзья, скачивайте, отправляйте ваши послания. Это все шоу «Рекорд Пати». Танцуем дальше.

Это Юшкина. Напомню, что прямо сейчас мы зачитываем ваше послание здесь, в эфире Рекорда. И вот есть такое немножко анонимное послание. Хочу передать привет замечательной девушке и прекрасному помощнику режиссера Новата Любви Андреевне. Люба, ты лучшая! Ну, попросили анонимно, поэтому будет анонимно. Друзья, кстати, сегодня разыгрываем мы наш фирменный значок от Радио Рекорд. И чтобы его получить, надо немножечко со мной поиграть. Кто хочет со мной поиграть? Пишите слово «игра» в наш чат мобильного приложения Рекорда. А я кому-то из вас наберу. Давайте 25-му приславшему это слово. А здесь как раз-таки я и позвоню через пару минут. Всем удачи!

0: продолжается наша зажигательная вечеринка шоу «Рекорд Пати». Всех приветствую, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина, и на связи у нас Алексей, с которым как раз-таки мы будем разыгрывать наш фирменный значок от «Радио Рекорд», приуроченный, ну, кстати, к 30-летию нашей станции, и выдерживает, между прочим, этот значок до 10 тысяч прикреплений и открреплений. В общем, Алексей, привет!
1: Здравствуйте, любимая радиостанция.
0: Ой, ну очень приятно, Алексей, прям с козырей вот так вот. Алексей, рассказывай, чем занимаешься этим субботним вечером, что классного у тебя происходит?
1: Пытался уже готовиться ко сну, но не тут-то было, как говорится.
0: Ну да, лишь пытался, правильно. Я вовремя тебе позвонила, тебя немножечко остановила. Леш, будем сейчас с тобой разыгрывать наш значок. Придется тебе ответить на несколько вопросов. Если ответишь верно, то значок достается сегодня тебе. Итак, вопрос номер один. Да, для начала скажи, готов ли ты?
1: Да, готов.
0: Готов. И замечательно. Вопрос первый. При пати какого мероприятия было сегодня? Три варианта ответа. ВК-фест 2026, белая снежная королева или же колбасный цех Матрикс?
1: Так, а можно еще раз повторить?
0: Сложный вопрос, согласна, но в начале эфира говорила о том, что сегодня было при пати какого-то события, но давай теперь разбирать какого. ВК-фест, белая или же колбасный цех Матрикс? Ну что, какой вариант ответа выбираем?
1: Колбасный фест, пати.
0: Колбасный цех правильно выбирает Алексей, и молодец, молодец, Алексей, ну так держать. Давай еще тебе задам один вопросик такой, контрольный. Будет 14 ноября и 4 декабря тоже какой-то фестиваль. Но вот какой, это большой вопрос. В Санкт-Петербурге, в Москве, кстати, он пройдет. Давай еще раз, 14 ноября и 4 декабря. Мы уже успели анонсировать это событие. И вот три варианта ответа. Пиратская станция «Рагнарёк», белая снежная королева или же супердискотека 90-х «Радио Рекорд». Это фантастика. Что выбираем?
1: Супердискотека.
0: Ну, молодец, снова Алексей. Ну, прям, ну, все аплодисменты тебе. И значок, кстати, тоже тебе. Давай передавать кому-нибудь приветы.
1: Передаю привет своей любимой супруге, Лебедевой Любовь Николаевне. Давай мириться.
0: Давай мириться, Любовь Николаевна. Если ты нас слышишь, помирись, пожалуйста, с Алексеем. Пусть все у вас будет классно. Леш, спасибо тебе. Аплодисменты вам с любовью. Любви-то побольше, как говорится. Друзья, ну а впереди у нас рубрика «Знакомство». Да-да, поэтому оставайтесь с нами. Будем знакомиться, общаться, находить новых друзей. Да и не только. Ну, вы уже сами там все дальше знаете. Танцуем дальше и готовимся к рубрике.

Открываем третий час нашей вечеринки, шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья. И напомню, рубрика «Знакомство» стартует здесь и прямо сейчас. Что это за рубрика такая? Это рубрика, которая проходит регулярно, еженедельно, шоу «Рекорд Пати», «Знакомство». И для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Переходите сюда прямо сейчас, отправляйте пару фактов о себе, рассказывайте, кто вы, откуда вы, сколько вам лет, с кем бы вы хотели бы пообщаться и познакомиться, ну, можете что-то еще интересненькое себе написать и обязательно прикрепляйте вашу фотографию. Все ваши анкеты будут зачитывать через пару минут, и это все шоу «Рекорд Пати», и мы соединяем сердца.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

России. Рубрика «Знакомство» здесь и прямо сейчас. Давайте переходить к вашим анкетам и посланиям, которые вы успели оставить. Всем девушкам привет из Надыма, пишет Валерий. Привет, Валера. Всем привет, пишет Олег. Кто тут? Красотка найдется? Жду себя, пишет Павел. Павел, а что так скромно? Ну, как бы Павел хотя бы фотографию, да, прикрепил. Ну, Павел, вы расскажите, сколько вам лет? Откуда вы такой замечательный, красивый мужчина? Максим, 26 лет, Казань, Ярославль. Пообщаюсь с татарочкой. Максим, а если не татарочка? А вот... Ну, Максим сразу обозначил, да? Евгений Юрьевич пишет, оп, и прикрепляет фотографию. Замечательно. Далее, давайте посмотрим, кто еще с нами. А с нами тут еще и Евгений, 29 лет, Севастополь, ищу девушку. Девчонки, а где вы? Давайте такой вопрос к вам. Вот Анна пишет, что с нами. А остальные... А вот еще и Елена с нами. Замечательно. Друзья, отправляйте и вы вашу анкету при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд». Обязательно пишите, откуда вы, сколько вам лет. И не забывайте прикреплять вашу фотографию. Буду зачитывать ваши анкеты через пару минут.

0: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
1: Рекорд Summer Party с Виолеттой.

Рождество, друзья. Если вы еще не в теме и не поняли, что происходит, переходите в наш телеграм-канал Радио Рекорд прямо сейчас. Там можно знакомиться и общаться. Как раз-таки оставляйте о себе пару фактов, рассказывайте, откуда вы, из какого вы города, сколько вам лет, с кем бы вы хотели бы познакомиться. Ну и не забывайте прикреплять вашу фотокарточку, так будет понятнее. Вот пишут ребята: Питер на связи. Андрюш пишет из Питера, правильно. Эля пишет из Москвы. Владислав также с нами, Андрей. В общем, все наши на связи, друзья. Если вы еще не там, переходите, общайтесь, знакомьтесь. Сегодня все можно. Это все шоу Рекорд Пати. Мы продолжаем. Рекорд Пати. Two tough, fast lane. Let's

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Бадди. Бадди.
2: Открываем заключительный час нашей большой вечеринки шоу «Рекорд Пати» здесь и прямо сейчас. Добро пожаловать, друзья! Меня зовут Виолетта Юшкина, и напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Пишите туда прямо сейчас, отправляйте все самое лучшее, буду зачитывать уже через несколько минут. Это «Рекорд Пати», и мы двигаемся дальше.
3: «Рекорд Пати».

Лукасе и конкретно Андрею. Я тебя обожаю. И это Света всех обняла. Виолетта, передай, пожалуйста, привет Владимиру Скилькевичу от коллеги по работе. Пусть не грустит и

и попросить вас режь картошку побыстрее. Добрый вечер, Радио Рекорд. Большой вам привет из города Кировск, Ленинградской области, а также привет всему Кировску, всем нашим друзьям. У нас их много. Привет дочи Даши, маме Тане, любимой собачке Мия, Саше и Ане. И еще есть сообщение от Сержа. Виолет, передай привет Карабицына, горнолыжному курорту Снежный. С удовольствием передаю и желаю вам замечательного настроения. Это все шоу Рекорд, Пати, и мы продолжаем.

Рекорд Пати на сегодня. Напомню, этот и другие выпуски будут доступны в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег Пати. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. Далее по курсу здесь диджей Цветков. Обязательно встречайте. А меня зовут Виолетта Юшкина. Также называется мой личный телеграм-канал. Переходите и подписывайтесь. Буду рада видеть вас там. Я же желаю вам отличной ночи. И помните, жизнь одна. Кайфуйте! Record party!

0: или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.

0: или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Дэнс Уикенд. Только музыка.